В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 28 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Бёрнам и Зеленский договорились об обмене технологиями дронов для ведения войны. Россия рассматривает возможность направления еще 20 тысяч северокорейских военнослужащих в Украину. Премьер-министр Японии Такаити говорит, что сосредоточена на выполнении своих предвыборных обещаний. Сейчас обо всем подробнее. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам продемонстрировал свою решительную поддержку Украине в ходе первой после вступления в должность встречи с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Выступая в понедельник на военно-морской базе в Портсмуте, Бёрнам подчеркнул поддержку Украине со стороны Великобритании, заявив: «Мы с Украиной на 100%, я лично на 100% с ее президентом, и я буду полностью соблюдать каждое из обязательств, которое моя страна взяла по отношению к Украине». Бёрнам также заявил о намерении поделиться интеллектуальной собственностью новой британской системы радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что это поможет Киеву поражать цели и спасать жизни украинцев. Британское правительство заявило, что в данной системе используются электронные глушители размером с планшетное устройство, которые могут предотвратить обнаружение российскими системами ПВО дронов, на которые они установлены. По словам правительства, этот обмен техническими ноу-хау позволит Украине самостоятельно массово производить такие устройства. Во вторник у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Российский дипломатический источник сообщил NHK, что Россия и Северная Корея обсудили возможность переброски еще около 20 тысяч северокорейских военнослужащих на восток Украины. По некоторым данным, Северная Корея уже направляла более 10 тысяч военнослужащих в Курскую область на западе России, где украинские силы вели трансграничные нападения. Источник сообщил, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи обсудили возможность дополнительного развертывания войск во время переговоров в Москве 19 июля. По словам источника, существует план отправки северокорейских войск в Донбасс на востоке Украины, об аннексии которого заявляет Россия. По имеющимся данным, боевые действия в этом регионе не продвигаются. Россия и Северная Корея укрепляют военные связи. В 2024 году они подписали договор, предусматривающий оказание друг другу военной помощи в случае непредвиденных обстоятельств. Новый план предусматривает дальнейшее усиление военного сотрудничества, поскольку он предполагает вывод северокорейских войск за пределы российской границы для участия во вторжении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Россия планирует перебросить еще 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Он добавил, что подготовка к приему войск ведется с июня в Воронежской области на западе России. Президент США Дональд Трамп держит паузу в авианалетах на Иран после почти двух недель обмена ударами. В понедельник Трамп заявил американскому новостному сайту Axios, что он хочет дать еще один шанс переговорам. Однако вместе с тем он предупредил, что американские вооруженные силы готовы к решительным военным действиям, если переговоры потерпят неудачу. По словам Трампа, стороны ведут очень углубленные переговоры, однако вместе с тем он предостерег, что не намерен давать дипломатии много времени. Президент добавил, что либо она будет идти быстро, либо ее не будет вовсе. Позднее Трамп затронул этот вопрос в общении с корреспондентами. Он заявил: «У нас идут хорошие переговоры, так что посмотрим, что будет дальше. Полагаю, есть хорошие шансы, что что-то произойдет, и если так, то хорошо, а если нет, то мы вернемся к тому, чем мы занимались». В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи критически оценил ситуацию в ходе пресс-конференции в понедельник, заявив, что США увязли в трясине, которую создали сами. Он сказал: «Посредники могут передавать нам послания с американской стороны по поводу текущего положения дел в регионе, но мы в настоящий момент не ведем никаких переговоров с американской стороной». Багаи сообщил, что в пятницу и субботу Иран провел переговоры с Оманом о том, как управлять судами в Ормузском проливе. Но вместе с тем он подчеркнул, что эта морская артерия остается закрытой. В понедельник премьер-министр Японии Такаити Санае выступила перед журналистами после завершения специальной сессии парламента.
Она заявила, что сосредоточена на реализации политических обещаний, данных избирателям во время предвыборной кампании ее партии ранее в этом году. В частности, Такаити заявила: «Моей задачей во время этой специальной сессии парламента было воплотить в жизнь данные мной предвыборные обещания. Все 64 законопроекта, представленные правительством, были приняты в ходе сессии. Они включают в себя закон об утверждении Национального совета по разведке и пересмотренный закон об императорском доме». Одно из главных предвыборных обещаний Такаити заключалось в значительном снижении потребительского налога на продукты питания на 2 года, чтобы снизить финансовое бремя домохозяйств. Этот вопрос сейчас обсуждается на рабочем совещании Беспартийного национального совета. Такаити заявила, что ожидает скорого подведения итогов этой дискуссии. Она признала, что время имеет решающее значение для скорейшего облегчения финансового бремени, лежащего на населении. Китай опроверг заявление о контакте своего министра иностранных дел Вана И с его японским коллегой Мотеги Тусимицу на Филиппинах на прошлой неделе. Это противоречит заявлению Мотеги о том, что в ходе его пребывания в Маниле на встрече министров иностранных дел стран-членов АСЕАН и других государств у него состоялась краткая беседа о двусторонних отношениях с Ваном И. Представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Дзянь заявил в понедельник: «Министр иностранных дел Ван И не встречался с японской стороной в Маниле и никогда не назначал такой встречи. Никаких контактов или обмена репликами там не было». В субботу Международная служба государственного центрального телевидения Китая сообщила, что Ван не проводил ни встреч, ни бесед с японской стороной в Маниле. Если между двумя министрами действительно состоялся какой-либо контакт, то он был первым с ноября прошлого года, когда отношения ухудшились из-за комментариев премьер-министра Японии Такаити Санае в парламенте о возможной чрезвычайной ситуации на Тайване. Популярный японский писатель Хигасе но Кейго скончался в возрасте 68 лет. Об этом объявили его издатели. Хигасе но родился в префектуре Осака 4 февраля 1958 года. Он окончил университет префектуры Осака. В качестве писателя Хигасе но дебютировал в возрасте 27 лет в 1985 году с романом «Хокаго» или «После уроков». Тогда он работал инженером. Данное произведение удостоилось премии имени Эдогавы Рампо. Хигасе но был плодовитым автором художественных произведений и прежде всего в детективном жанре. Главный герой его серии «Детектив Галилей», первая публикация, в которой вышла в 1998 году, гениальный физик, который использует свои знания для раскрытия дел. Книга из этой серии «Преданность подозреваемого Икс», известная также как «Жертва подозреваемого Икс», в 2006 году удостоилась престижной премии Наоки. Хигасе но известен неожиданными поворотами сюжета своих произведений и глубокой проработкой характеров персонажей. Как сообщили издатели Хигасе но, в общей сложности он написал 106 книг, включая последнюю, выход которой запланирован на 5 августа. По сообщению компании, писатель скончался от рака 23 июля. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
2: А-а-а! Окей десне!
0: Ого, какая огромная!
2: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
3: До ятте цукаттан даро?
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
2: Кирей десне!
0: Красиво!
2: Миннаде шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Давайте сфотографируемся. Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масю». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасю».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: «Торимасю». 写真を撮りましょう 写真を撮りましょう
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
5: この店に入りましょう
2: いいですね
0: Вот что означают фразы этого диалога.
5: この店に入りましょう.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
2: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? Des в конце предложения делает фразу более вежливой. Ne в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
4: Хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу.
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать: «Давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
4: Токедай. Токедай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет…
4: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте.
3: Токедай ни икимашоу.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете: давайте немного отдохнем. Немного – это…
4: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
4: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
3: Чотто ясумимашоу. Чотто ясумимашоу.

0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
1: Сугой.
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
1: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
1: Сугой. Там, мите, мите.
3: Окей, десне. Хажимете мимашта.
4: До ятте цукуттан даро.
3: Кирей десне. Минна де шашин о торимашо.
1: Ии не.
2: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
2: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
2: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
2: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
2: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 28 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Бёрнам и Зеленский договорились об обмене технологиями дронов для ведения войны. Россия рассматривает возможность направления еще 20 тысяч северокорейских военнослужащих в Украину. Премьер-министр Японии Такаити говорит, что сосредоточена на выполнении своих предвыборных обещаний. Сейчас обо всем подробнее. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам продемонстрировал свою решительную поддержку Украине в ходе первой после вступления в должность встречи с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Выступая в понедельник на военно-морской базе в Портсмуте, Бёрнам подчеркнул поддержку Украине со стороны Великобритании, заявив: «Мы с Украиной на 100%, я лично на 100% с ее президентом, и я буду полностью соблюдать каждое из обязательств, которое моя страна взяла по отношению к Украине». Бёрнам также заявил о намерении поделиться интеллектуальной собственностью новой британской системы радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что это поможет Киеву поражать цели и спасать жизни украинцев. Британское правительство заявило, что в данной системе используются электронные глушители размером с планшетное устройство, которые могут предотвратить обнаружение российскими системами ПВО дронов, на которые они установлены. По словам правительства, этот обмен техническими ноу-хау позволит Украине самостоятельно массово производить такие устройства. Во вторник у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Российский дипломатический источник сообщил NHK, что Россия и Северная Корея обсудили возможность переброски еще около 20 тысяч северокорейских военнослужащих на восток Украины. По некоторым данным, Северная Корея уже направляла более 10 тысяч военнослужащих в Курскую область на западе России, где украинские силы вели трансграничные нападения. Источник сообщил, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи обсудили возможность дополнительного развертывания войск во время переговоров в Москве 19 июля. По словам источника, существует план отправки северокорейских войск в Донбасс на востоке Украины, об аннексии которого заявляет Россия. По имеющимся данным, боевые действия в этом регионе не продвигаются. Россия и Северная Корея укрепляют военные связи. В 2024 году они подписали договор, предусматривающий оказание друг другу военной помощи в случае непредвиденных обстоятельств. Новый план предусматривает дальнейшее усиление военного сотрудничества, поскольку он предполагает вывод северокорейских войск за пределы российской границы для участия во вторжении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Россия планирует перебросить еще 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Он добавил, что подготовка к приему войск ведется с июня в Воронежской области на западе России. Президент США Дональд Трамп держит паузу в авианалетах на Иран после почти двух недель обмена ударами. В понедельник Трамп заявил американскому новостному сайту Axios, что он хочет дать еще один шанс переговорам. Однако вместе с тем он предупредил, что американские вооруженные силы готовы к решительным военным действиям, если переговоры потерпят неудачу. По словам Трампа, стороны ведут очень углубленные переговоры, однако вместе с тем он предостерег, что не намерен давать дипломатии много времени. Президент добавил, что либо она будет идти быстро, либо ее не будет вовсе. Позднее Трамп затронул этот вопрос в общении с корреспондентами. Он заявил: «У нас идут хорошие переговоры, так что посмотрим, что будет дальше. Полагаю, есть хорошие шансы, что что-то произойдет, и если так, то хорошо, а если нет, то мы вернемся к тому, чем мы занимались». В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи критически оценил ситуацию в ходе пресс-конференции в понедельник, заявив, что США увязли в трясине, которую создали сами. Он сказал: «Посредники могут передавать нам послания с американской стороны по поводу текущего положения дел в регионе, но мы в настоящий момент не ведем никаких переговоров с американской стороной». Багаи сообщил, что в пятницу и субботу Иран провел переговоры с Оманом о том, как управлять судами в Ормузском проливе. Но вместе с тем он подчеркнул, что эта морская артерия остается закрытой.
В понедельник премьер-министр Японии Такаити Санае выступила перед журналистами после завершения специальной сессии парламента. Она заявила, что сосредоточена на реализации политических обещаний, данных избирателям во время предвыборной кампании ее партии ранее в этом году. В частности, Такаити заявила: «Моей задачей во время этой специальной сессии парламента было воплотить в жизнь данные мной предвыборные обещания. Все 64 законопроекта, представленные правительством, были приняты в ходе сессии. Они включают в себя закон об утверждении Национального совета по разведке и пересмотренный закон об императорском доме». Одно из главных предвыборных обещаний Такаити заключалось в значительном снижении потребительского налога на продукты питания на 2 года, чтобы снизить финансовое бремя домохозяйств. Этот вопрос сейчас обсуждается на рабочем совещании Беспартийного национального совета. Такаити заявила, что ожидает скорого подведения итогов этой дискуссии. Она признала, что время имеет решающее значение для скорейшего облегчения финансового бремени, лежащего на населении. Китай опроверг заявление о контакте своего министра иностранных дел Вана И с его японским коллегой Мотеги Тусимицу на Филиппинах на прошлой неделе. Это противоречит заявлению Мотеги о том, что в ходе его пребывания в Маниле на встрече министров иностранных дел стран-членов АСЕАН и других государств у него состоялась краткая беседа о двусторонних отношениях с Ваном И. Представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Дзянь заявил в понедельник: «Министр иностранных дел Ван И не встречался с японской стороной в Маниле и никогда не назначал такой встречи. Никаких контактов или обмена репликами там не было». В субботу Международная служба государственного центрального телевидения Китая сообщила, что Ван не проводил ни встреч, ни бесед с японской стороной в Маниле. Если между двумя министрами действительно состоялся какой-либо контакт, то он был первым с ноября прошлого года, когда отношения ухудшились из-за комментариев премьер-министра Японии Такаити Санае в парламенте о возможной чрезвычайной ситуации на Тайване. Популярный японский писатель Хигасе но Кейго скончался в возрасте 68 лет. Об этом объявили его издатели. Хигасе но родился в префектуре Осака 4 февраля 1958 года. Он окончил университет префектуры Осака. В качестве писателя Хигасе но дебютировал в возрасте 27 лет в 1985 году с романом «Хокаго» или «После уроков». Тогда он работал инженером. Данное произведение удостоилось премии имени Эдогавы Рампо. Хигасе но был плодовитым автором художественных произведений и прежде всего в детективном жанре. Главный герой его серии «Детектив Галилей», первая публикация в которой вышла в 1998 году, гениальный физик, который использует свои знания для раскрытия дел. Книга из этой серии «Преданность подозреваемого X», известная также как «Жертва подозреваемого X», в 2006 году удостоилась престижной премии Наоки. Хигасе но известен неожиданными поворотами сюжета своих произведений и глубокой проработкой характеров персонажей. Как сообщили издатели Хигасе но, в общей сложности он написал 106 книг, включая последнюю, выход которой запланирован на 5 августа. По сообщению компании, писатель скончался от рака 23 июля. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: А-а-а! Окей десне!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное!
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: То ятте цукуттан даро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: Кирей десне!
0: Красиво!
3: Миннаде шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда –

0: Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Давайте сфотографируемся». Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. «Сясин» – это фотография. «Сясин о торимасёу» означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: «Торимасёу». 写真を撮りましょう 写真を撮りましょう
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
3: この店に入りましょう
4: いいですね
0: Вот что означают фразы этого диалога.
3: この店に入りましょう.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает это кафе или этот магазин. А частица ни после фразы указывает направление и относится к глаголу зайти хайру. Масс-форма хайру это хайримас, а после изменения получается хайримасёу.
4: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: «Хайримасёу». «Коно мисе ни хайримасёу». «Коно мисе ни хайримасёу».
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «Давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
2: Токедай. Токедай.
0: Зайти «ику» в масс-форме будет…
2: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте. А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это…
2: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
2: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
5: Чотто ясумимашоу. Чотто ясумимашоу.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
6: Сугой.
0: Сугой. Означает «потрясающе», «великолепно». Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
6: Сугой. Там, мите, мите.

0: управления Японии.
1: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
0: А куда там лучше всего отправиться?
1: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
0: Как красиво!
1: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
0: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
1: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
0: Очень хочу посмотреть.
1: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 28 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Бёрнам и Зеленский договорились об обмене технологиями дронов для ведения войны. Россия рассматривает возможность направления еще 20 тысяч северокорейских военнослужащих в Украину. Премьер-министр Японии Такаити говорит, что сосредоточена на выполнении своих предвыборных обещаний. А сейчас обо всем подробнее. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам продемонстрировал свою решительную поддержку Украине в ходе первой после вступления в должность встречи с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Выступая в понедельник на военно-морской базе в Портсмуте, Бёрнам подчеркнул поддержку Украине со стороны Великобритании, заявив: «Мы с Украиной на 100%, я лично на 100% с ее президентом, и я буду полностью соблюдать каждое из обязательств, которое моя страна взяла по отношению к Украине». Бёрнам также заявил о намерении поделиться интеллектуальной собственностью новой британской системы радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что это поможет Киеву поражать цели и спасать жизни украинцев. Британское правительство заявило, что в данной системе используются электронные глушители размером с планшетное устройство, которые могут предотвратить обнаружение российскими системами ПВО дронов, на которые они установлены. По словам правительства, этот обмен техническими ноу-хау позволит Украине самостоятельно массово производить такие устройства. Во вторник у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Российский дипломатический источник сообщил NHK, что Россия и Северная Корея обсудили возможность переброски еще около 20 тысяч северокорейских военнослужащих на восток Украины. По некоторым данным, Северная Корея уже направляла более 10 тысяч военнослужащих в Курскую область на западе России, где украинские силы вели трансграничные нападения. Источник сообщил, что президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи обсудили возможность дополнительного развертывания войск во время переговоров в Москве 19 июля. По словам источника, существует план отправки северокорейских войск в Донбасс на востоке Украины, об аннексии которого заявляет Россия. По имеющимся данным, боевые действия в этом регионе не продвигаются. Россия и Северная Корея укрепляют военные связи. В 2024 году они подписали договор, предусматривающий оказание друг другу военной помощи в случае непредвиденных обстоятельств. Новый план предусматривает дальнейшее усиление военного сотрудничества, поскольку он предполагает вывод северокорейских войск за пределы российской границы для участия во вторжении. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Россия планирует перебросить еще 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Он добавил, что подготовка к приему войск ведется с июня в Воронежской области на западе России. Президент США Дональд Трамп держит паузу в авианалетах на Иран после почти двух недель обмена ударами. В понедельник Трамп заявил американскому новостному сайту Axios, что он хочет дать еще один шанс переговорам. Однако вместе с тем он предупредил, что американские вооруженные силы готовы к решительным военным действиям, если переговоры потерпят неудачу. По словам Трампа, стороны ведут очень углубленные переговоры, однако вместе с тем он предостерег, что не намерен давать дипломатии много времени. Президент добавил, что либо она будет идти быстро, либо ее не будет вовсе. Позднее Трамп затронул этот вопрос в общении с корреспондентами. Он заявил: «У нас идут хорошие переговоры, так что посмотрим, что будет дальше. Полагаю, есть хорошие шансы, что что-то произойдет, и если так, то хорошо, а если нет, то мы вернемся к тому, чем мы занимались». В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи критически оценил ситуацию в ходе пресс-конференции в понедельник, заявив, что США увязли в трясине, которую создали сами. Он сказал: «Посредники могут передавать нам послания с американской стороны по поводу текущего положения дел в регионе, но мы в настоящий момент не ведем никаких переговоров с американской стороной». Багаи сообщил, что в пятницу и субботу Иран провел переговоры с Оманом о том, как управлять судами в Ормузском проливе. Но вместе с тем он подчеркнул, что эта морская артерия остается закрытой. В понедельник премьер-министр Японии Такаити Санае выступила перед журналистами после завершения специальной сессии парламента.
Она заявила, что сосредоточена на реализации политических обещаний, данных избирателям во время предвыборной кампании ее партии ранее в этом году. В частности, Такаити заявила: «Моей задачей во время этой специальной сессии парламента было воплотить в жизнь данные мной предвыборные обещания. Все 64 законопроекта, представленные правительством, были приняты в ходе сессии. Они включают в себя закон об утверждении Национального совета по разведке и пересмотренный закон об императорском доме». Одно из главных предвыборных обещаний Такаити заключалось в значительном снижении потребительского налога на продукты питания на 2 года, чтобы снизить финансовое бремя домохозяйств. Этот вопрос сейчас обсуждается на рабочем совещании Беспартийного национального совета. Такаити заявила, что ожидает скорого подведения итогов этой дискуссии. Она признала, что время имеет решающее значение для скорейшего облегчения финансового бремени, лежащего на населении. Китай опроверг заявление о контакте своего министра иностранных дел Вана И с его японским коллегой Мотеги Тусимицу на Филиппинах на прошлой неделе. Это противоречит заявлению Мотеги о том, что в ходе его пребывания в Маниле на встрече министров иностранных дел стран-членов АСЕАН и других государств у него состоялась краткая беседа о двусторонних отношениях с Ваном И. Представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Дзянь заявил в понедельник: «Министр иностранных дел Ван И не встречался с японской стороной в Маниле и никогда не назначал такой встречи. Никаких контактов или обмена репликами там не было». В субботу Международная служба государственного центрального телевидения Китая сообщила, что Ван не проводил ни встреч, ни бесед с японской стороной в Маниле. Если между двумя министрами действительно состоялся какой-либо контакт, то он был первым с ноября прошлого года, когда отношения ухудшились из-за комментариев премьер-министра Японии Такаити Санае в парламенте о возможной чрезвычайной ситуации на Тайване. Популярный японский писатель Хигасино Кейго скончался в возрасте 68 лет. Об этом объявили его издатели. Хигасино родился в префектуре Осака 4 февраля 1958 года. Он окончил университет префектуры Осака. В качестве писателя Хигасино дебютировал в возрасте 27 лет в 1985 году с романом «Хокаго» или «После уроков». Тогда он работал инженером. Данное произведение удостоилось премии имени Эдогавы Рампо. Хигасино был плодовитым автором художественных произведений и прежде всего в детективном жанре. Главный герой его серии «Детектив Галилей», первая публикация, в которой вышла в 1998 году, гениальный физик, который использует свои знания для раскрытия дел. Книга из этой серии «Преданность подозреваемого X», известная также как «Жертва подозреваемого X», в 2006 году удостоилась престижной премии Наоки. Хигасино известен неожиданными поворотами сюжета своих произведений и глубокой проработкой характеров персонажей. Как сообщили издатели Хигасино, в общей сложности он написал 106 книг, включая последнюю, выход которой запланирован на 5 августа. По сообщению компании, писатель скончался от рака 23 июля. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: きれいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。きれいですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: А-а-а! Огромный ですね!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное!
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: Доятте цкеттан даро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: Кирее десне!
0: Красиво!
3: Миннаде шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – давайте сфотографируемся.
3: Шашин-о-торимашоу.
0: Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Шашин – это фотография. Шашин-о-торимашоу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масю». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасю».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Торимасю». 写真を撮りましょう 写真を撮りましょう
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
6: この店に入りましょう
3: いいですね
0: Вот что означают фразы этого диалога.
6: この店に入りましょう.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасю».
3: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? Des в конце предложения делает фразу более вежливой –

0: «не» в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
2: «Хайримашо». «Коно мисе ни хайримашо». «Коно мисе ни хайримашо».
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать: «Давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это...
2: Токедай. Токедай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет...
2: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте.
3: Токедай ни икимашо. Токедай ни икимашо.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете: «Давайте немного отдохнем». Немного – это?
2: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это?
2: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
3: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
4: Сугой.
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
4: Сугой. Там, мите, мите. Окей десу не. Хажимете мимашта.
5: До ятте цукуттан даро.
4: Кирей десу не. Минна де шашин о торимашо. Ии не.
2: Мия но Травел Гайдо.
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!